0: Weise.
1: Wie provoite.
0: Те ви колем рок, значит, бати, надо вас не пусу. Сулябу, бизнес, не пара, я себе не напугал.

0: Здесь ров нет.
1: Амо!
0: Больше же я с ним тело.
1: Амо!
0: Эти Иосифа простые. Да где к нему? Прочь по теле ты разбласти.
1: Нет,
0: нет, нет, держи! Слеп, нет, нет, держи! Одни слова! Одни слова!

0: я вас милую, шебесим оформал стела.
1: Принесет ему макрополос.
0: Не дрожьте, милую вас, як странцы.